Я никогда не устаю. Odlučio sam na te volim i onim čega se najviše bojim.

Сечешь из-за удара. Лутаня в пустой пляже. Как она мне лепо била, как она все била там, как она мне лепо била.